Что-то делать, конечно, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать, что